Российская космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был претворен в жизнь совместный проект создания «Ойра-Мир» между Европой и Россией. Тем самым проект «Ойра-Мир» служит гарантом для успешного

можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Данная работа должна открыть новые пути для исследования.

0: пространства и изучение жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы.
1: Проект

0: Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы.
1: Проект «Пойрумин».
2: Десять, девять, восемь. Приготовиться к